0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, вы говорили когда-нибудь в микрофон в пустой комнате? Нет? Так попробуйте. Вам нужно представить себе своих слушателей и надеяться, что кто-то действительно слушает вас. И как радостно узнать, что кто-то слышит. Я верю, что труд этот не тщетен, потому что нам поручил его Господь. Мы долго, усердно молились об этом и увидели, что это угодно Господу, и тогда начали нашу работу. Что может быть прекрасней самого великого дела, которое поручил нам делать на земле Господь? Ведь это Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Как можем мы молчать, зная, что Господь поручил нам такое важное дело? Сегодня мы возвратимся в Египет к израильтянам и посмотрим, что они делали. Прошло 400 лет с тех пор, как Бог переименовал Иакова в Израиле, и израильтяне переехали в Египет. За такое долгое время их стало много, так что они уже превратились в сильный народ. Давно умерли Иосиф и добрый фараон, который отдал им самую лучшую землю в Египте. Другой фараон начал править Египтом. Вы знаете, кто такой фараон? Этот правитель страны, как когда-то в России царь, и теперь в Англии и некоторых других странах король. Этот новый фараон подумал: «Скоро в моей стране будет больше израильтян, чем египтян. И если они решат восстать на нас, нам придется плохо. А что, если они еще соединятся с нашими врагами? Нет, уж лучше я не буду выпускать их из Гесема и сделаю их своими рабами». Фараон созвал свой народ, поделился с ним своими опасениями. «Нам нужно что-то предпринять, чтобы не допустить до того, чтобы израильтяне стали многочисленнее и сильнее нас». Тогда служители фараона решили заставить израильтян работать еще тяжелее. Фараон решил строить новые города и пирамиды и заставлял израильтян выполнять эти его замыслы. Над рабочими были поставлены надсмотрщики, которые подгоняли людей плеткой. Израильтяне же работали тяжело, но не слабели от этого, а наоборот, становились все крепче. «Я вижу, что ничего не получается, — сказал фараон. — Я должен чем-то так усложнить их жизнь, чтобы они застонали от страданий». Нужно было остановить прирост населения у израильтян, и фараон приказал убить всех маленьких мальчиков до 2-летнего возраста. Когда это происходило, в одной израильской семье как раз родился маленький мальчик по имени Моисей. Второй причиной для такого действия фараона было то, что евреи начали говорить об избавителе. Они верили, что из их среды Господь пошлет им вождя, который выведет их из Египта. И поэтому, когда этот слух дошел до фараона, он решил, что если он убьет всех мальчиков, которые рождаются в еврейском народе, он предотвратит пришествие избавителя. Но, как мы уже сказали, в одной израильской семье как раз во время убиения мальчиков родился маленький мальчик по имени Моисей. Мама так любила его, как вообще мамы способны любить своих малюток, и содрогалась при мысли, что его могут убить и бросить в Нил, как других младенцев. Каждой маме дорог ее малютка. Бедная мама прятала Моисея так долго, как это было возможно. А потом, когда он был уже слишком большим, решила сплести корзинку из камыша, осмолить ее, чтобы в нее не проходила вода, и пустить по воде, авось кто-то добрый найдет ребеночка и сохранит его жизнь. Сестричка Моисея Мариам шла вдоль реки и следила за корзиночкой. И вот перед ней представилась такая картина. Перед дворцом, на берегу реки, купались богато одетые женщины. Девочка не знала, что среди них была дочь фараона, египетская принцесса. Но вот она тоже вошла в воду и увидела странную корзинку, плывущую по волнам Нила. Она послала за ней служанку, и когда служанка принесла корзинку, в ней оказался прекрасный ребеночек. Принцесса подняла его, потому что он плакал, и сказала: «Это, наверное, один из израильских младенцев, которых приказано убивать, но мне жалко его, я возьму его себе и воспитаю его». Когда Мариам увидела, что происходит, она подбежала к дочери фараона и сказала: «Хотите, я достану вам женщину-израильтянку, которая вскормит вам его?» Дочь фараона понимала, что мальчику нужна будет кормилица, и обрадовалась, когда девочка предложила найти кормилицу для мальчика. Мариам побежала и привела свою мать. Как счастлива была мать Моисея, что ей самой дали ее мальчика, чтобы она кормила его. Да и теперь уже не нужно было бояться за его жизнь, потому что дочь фараона усыновила малютку, то сделала его своим. Когда мальчик подрос и уже не нуждался в кормилице, его взяла принцесса во дворец, и там он проходил свое дальнейшее воспитание. Ему было дано царское воспитание, как египетскому принцу, потому что готовили его в правители страны, как сына дочери фараона. Но у Господа были другие планы, и вы увидите, дети, какие это были чудесные планы, и что не случайно сохранилась жизнь Моисея. Вообще у Господа ничего не происходит напрасно или случайно. Все имеет смысл и назначение, и мы с вами тоже не живем напрасно, для того, чтобы умереть и о нас забыли. Мы живем для того, чтобы познать своего Бога, а познав, жить для Него. Я прочитаю вам маленькое стихотворение о том, как можно отклонить Божий голос, который говорит к нам. Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха, он шепчет тихо, вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить. Иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похожим. Всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнала в нем голос Божий. Но голос сердца бывало все же, я заглушала порой, и что же? Он становился сильнее и громче, как будто лодку покинул кормчий, а всюду буря и гром грохочет, и сердце плачет, и крикнуть хочет. Прости мне, Боже, что голос тихий я заглушала себе налихо. Хочу сказать я всем тем, кто молод, не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос из бури воя. Иди за мною, иди за мною. Не заглушайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна. Пока вы юны, пока вы свежи, не заглушайте тот голос нежный. Дети, когда вы слышите нашу программу, которая несет вам Божье Слово, не заглушайте голос Божий в ваших сердцах. Будьте внимательны к тому, что говорит вам Господь. Один человек совсем не верил в Бога и смеялся над верующими, не ходил в церковь. Люди не любили ходить к нему в аптеку и покупать у него лекарства, но в городке не было другой аптеки, и у них не было другого выхода. Напротив аптеки собирались верующие и проповедовали Евангелие, и молодой проповедник всеми силами старался заманить этого неверующего человека на собрание, чтобы рассказать ему о любви Господа Иисуса грешникам. Аптекарь не желал идти в собрание, и верующие решили устроить собрание на улице, чтобы он мог слышать их пение и проповедь. Аптекарь понял, что все это делается с целью привлечь его внимание, и со злобой побежал через дорогу. Он громко ругался и произносил хулу даже на Бога и все святое. Собрание прервалось, начался сильный шум. Довольный тем, что собрание прекратилось, аптекарь возвратился в свою аптеку и захлопнул дверь. Верующие вздохнули облегченно и, как ни в чем не бывало, продолжали свое собрание. В дверь злого аптекаря постучалась маленькая девочка с записочкой в руках. Она просила срочно выдать ей лекарство для больной мамы. Аптекарь, все еще злой от того, что собрание напротив продолжалось, грубо крикнул девочке: «Почему ты не пришла раньше? Теперь аптека закрыта». «Я не могла прийти раньше. Доктор только что был у мамы и выписал вот этот рецепт, и я должна принести лекарство именно сейчас, иначе мама может умереть». Мысли аптекаря не были у дела. Его злоба кипела в нем все сильнее, когда он брал с полки один флакон за другим и делал микстуру для девочки. По ошибке он налил в пузырек яду. Но девочка спешила и была рада покинуть аптеку и злого аптекаря. Продолжая злиться, аптекарь ставил на полку бутылки и вдруг заметил свою ужасную ошибку. Он не верил своим глазам, когда увидел ярлык на одной из бутылок. Там было написано, что в бутылке яд, а он только что подлил его в пузырек девочки. Он выбежал на улицу, но девочка уже исчезла за углом. На аптекаря напал страх. В отчаянии он готов был молиться, но вспомнил, что не верит в Бога. Он ведь только что смеялся над верующими и хулил Бога. Как же он откроет теперь рот и будет просить у Бога чего-то? Он впал в полное отчаяние и, забыв все, что говорил до этого, упал на колени и начал молиться. «Боже, если ты действительно есть!» — вопил он. «Возврати эту девочку!» Он встал с колен, и в это время кто-то постучал в дверь аптеки. Это была девочка. Она стояла со слезами на глазах и просила. «Милый аптекарь, простите меня, но я так спешила домой, что не видела дороги и упала. И когда упала, пузырек разбился, и мне нужно получить у вас новое лекарство. Доктор сказал, что оно непременно нужно маме сегодня». Аптекарь ничего не сказал, только тихонько погладил девочку по голове и сделал новое лекарство. Когда девочка ушла, он поблагодарил Бога за то, что его репутация была спасена, и тут вдруг вспомнил о собрании на другой стороне улицы. Он побежал туда, и верующие ожидали новых нападок, но вместо этого аптекарь спокойно рассказал им о чуде, которое только что произошло с ним. Он был теперь совершенно уверен в том, что Бог есть, и не только есть, но интересуется человеком. Он выразил свое желание стать христианином. Как чудесно вмешался Господь в жизнь двоих людей в тот вечер. Девочка не знала, что Господь вызвал ее падение на улице, ведь ей казалось, что большее несчастье произошло с ней, когда лекарство в кавычках разлилось. На самом деле исполнился Божий план в жизни ее мамы и неверующего аптекаря, а девочка была только орудием в руках Божьих. Слава Господу!

Волнение на кофейной плантации. Каждый месяц мы поднимались на вершину горы высотой примерно 1200 метров, где у господина Ван Мерса, голландца, была кофейная плантация. 300 яванцев жили там и работали на этой большой плантации, которая ежегодно давала хороший урожай. Джон, Руф, Юдив и Мириам были, конечно, рады на один день отложить в сторону свои школьные учебники и вместе с нами отправиться на эту экскурсию. Кроме того, эта короткая прогулка в горы, где было гораздо прохладнее, чем в раскаленной от зноя долине, была для нас событием, которому мы заранее радовались. Обычно мы пользовались собственной машиной, но на этот раз, к восхищению детей, мы отправились туда на особом джипе, так как сильные дождевые потоки образовали глубокие борозды и ямы. Дети были вне себя от радости, когда машина тронулась в путь. Сначала дорога шла через яванские деревни. В пути мы встречали людей, которые несли на рынок корзины с бананами, рисом и свежей рыбой. Большую часть времени мы ехали вдоль рисовых полей, обвиваемых свежим ветерком. На обочине дороги переваливали сбоку на бок утки. Коричневые темпераментные дети плескались в ручьях и перебрасывались мячами. Увидев нас, они ныряли в воду, а некоторые из них кричали: «Это едет наш доктор!» так как они видели моего мужа в маленькой больнице в своей деревне. У подножия горы нас ожидала еще одна машина, посланная за нами владельцем плантации. Мы, родители, с двумя меньшими детьми, Элизабет и Прескиллой, пересели в эту машину, а Руф, Джон, Юдив и Мириам остались в прежней. Пока мы медленно поднимались в гору, я все время с беспокойством наблюдала за джипом, ехавшим впереди нас. Иногда у меня захватывало дыхание, когда я видела, как его швыряло из стороны в сторону. Дети воспринимали это как забаву, высовывались из машины и восхищенно махали нам руками. Казалось, они совершенно не боялись того, что рядом с дорогой зияла глубокая пропасть, в которую мог бы свалиться джип, если бы вдруг опрокинулся из-за многочисленных ям и колдобин. Возможно, они и не видели этой опасности, но я видела ее. Водитель заметил мое беспокойство. «Не переживайте, госпожа», — успокаивал он меня, «пока еще никто не свалился вниз». Он сделал ударение на слове «пока». Я промолчала, но крепко прижала к себе маленькую девочку и слабо улыбнулась мужу. Дорога поднималась все выше и выше. Воздух становился прохладнее. Ах, как это чудесно после продолжительной жары в нашем доме там, внизу! Какой свежестью веет здесь! Лес в горах был таким густым, что казался темной стеной. С одной стороны над дорогой нависали толстые ветви, а с другой стороны зияла ужасная пропасть. Там, далеко внизу, была долина. Я слышала, как что-то кричала Юдив. Затем я заметила, что Джон показывает на какое-то дерево. Мы посмотрели в том направлении и увидели длиннохвостых обезьян, которые развились на деревьях. Но так как дорога была узкой и скользкой, ни джип, ни наша машина не могли остановиться. Дети высунулись из джипа, чтобы лучше видеть все трюки, проделываемые обезьянами. Так мы поднимались все выше по опасной дороге, которая становилась все уже и уже. Да и лес был гуще и темнее, а долина за каждым поворотом дороги оказывалась все глубже под нами. К тому же создавалось впечатление, что дорога делается все более скользкой и мокрой. Что за болото? Не знаю, испытывали ли дети страх. По крайней мере, они его никак не проявляли. Наконец, впереди показался дом хозяина плантации. Наш подъем в гору почти завершился. Трудно описать, как я была рада. Повсюду перед собой мы видели кофейные деревья. Крутые склоны горы были для них как раз подходящим местом. Здесь их обильно орошали дожди, к тому же рабочие позаботились о стоке воды, чтобы почва не была слишком влажной и болотистой. В период цветения кофейные деревья снизу доверху покрываются белыми цветами.
Издали кажется, будто гора покрыта снегом. «Снег в тропиках!» — как-то поспешила воскликнуть я. Но я ошиблась. То, что я увидела, был склон горы, покрытый цветущими кофейными деревьями. Возбуждение возросло, когда обе машины преодолели последний участок дороги. Мы слышали возгласы Руфи. На чудесной лужайке перед домом стояли люди. Рабочий день еще не закончился, и люди должны были находиться в большом помещении ниже дома, куда сносили кофейные бобы, собранные с деревьев. Въехав во двор, мы удивились, почему же люди стоят на лужайке перед домом. Водитель остановил джип, и дети высыпали из него и сразу же помчались к толпе людей. «Что там такое может быть?» – спрашивали мы себя. Тут к нам подбежала Юдив. Мы как раз вышли из машины и приветствовали встретившую нас хозяйку дома. «Скорее идемте со мной, вы что-то увидите!» – взволнованно воскликнула Юдив. Вместе с хозяйкой мы подошли к толпе. Неудивительно, что они побросали свою работу и все собрались здесь. Одни выглядели испуганными, другие удивленными, а некоторые веселые. На лужайке лежал питон длиной около 6 метров. С одной стороны, его туловище было неестественно вздуто. Что с ним? Казалось, будто кто-то надул его в этом месте, как футбольный мяч. «Апа и ту! Что это?» – спросил Джон у одного из стоящих здесь яванцев. «Маньет! Обезьяна!» – ответил тот, указывая рукой на огромное вздутие на туловище змеи. Старый питон проглотил обезьяну, а когда после этого улегся, чтобы поспать, его обнаружил один из рабочих. Он поспешил поделиться новостью со своими друзьями, и те перетащили спящего питона на лужайку, где собрались многие, чтобы посмотреть на него. Это было то же самое место, на котором однажды ночью пантера сожрала собаку господина Ван Мейерса. То было волнующее, наполненное страхом время, так как пантера иногда подходила даже к задней двери дома Ван Мейерса. Рабочие настолько были наполнены страхом, что не хотели идти на плантацию. Им казалось, что за каждым кустом скрывается пантера, и они отказывались работать, пока хищник не будет убит. Когда же однажды исчезло несколько домашних коз, господин Ван Мейерс серьезно задумался, что ему делать с этим опасным зверем. Необходимо продолжать работу на кофейной плантации, но никто не хотел работать, пока пантера продолжает бесчинствовать. Нужно любой ценой убрать урожай кофе, иначе он погибнет. Однажды вечером, когда сумерки уже сгустились, господин Ван Мейерс сидел вместе со своей женой в зале и пил кофе. В комнату тихонько вошел Нури, его

подойдя к окну, он направил ружье на пантеру, которая как раз собиралась удалиться. На мгновение зверь остановился. Господин Ван Мейерс тщательно прицелился. Но что это? Его внимание привлекло движение у калитки. Калитка отворилась, и жена Нури из Кринда вошла в сад с маленьким мальчиком. Предупреждающий оклик спугнет пантеру, а Скринда не подозревала о ее присутствии. Что же теперь делать? И он сделал лучшее, что вообще мог сделать. Он помолился короткой, полной доверия Богу молитвой. «Господи, помоги мне!» Медленно он положил ствол ружья на подоконник. Окно было без стекла. Обычно дома в тропиках имеют на окнах жалюзи, через которые в жаркие дни воздух может свободно проникать вовнутрь. Господин Ван Мейерс наблюдал за зверем, который стоял на лужайке, как бы вызывая его на поединок. Скринда с ребенком подошла ближе. Нури стоял возле Ван Мейерса, почти парализованный от ужаса. Он был готов окликнуть свою жену Скринду, но господин Ван Мейерс дал ему знак молчать. Нужно хорошо прицелиться, чтобы не промахнуться. Еще раз господин Ван Мейерс прошептал короткую молитву. Когда Скринда с ребенком подошла ближе, пантера повернулась к ним, оскалила зубы и зарычала. Нури с трудом сдерживал себя, чтобы не закричать, так как было похоже, что зверь собирается броситься на его жену и маленького сынишку. Нури казалось, что прошли целые часы, но как раз в тот момент, когда пантера приготовилась к прыжку, раздался выстрел. Выстрел прозвучал как раз вовремя. Скринда вдруг увидела пантеру и, широко открыв глаза, в ужасе закричала. Однако пуля попала в цель, и пантера замертво упала на землю. Нури выскочил из дома и обнял свою жену и маленького сына. Господин Ван Мейерс возблагодарил Бога за то, что он помог ему сделать меткий выстрел. Дорогие ребята, сатана подобен этой пантере. Библия говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но мы, как и господин Ван Мейерс, можем просить Бога о помощи и защите, если через веру в Господа Иисуса стали его детьми. Поэтому прежде всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня приступим к нашей четвертой лекции, посвященной разговору о 12 главе этого послания. Изучая эту главу, мы с вами попытались ответить на вопрос, почему самые достойные и праведные люди в этом мире испытывают порой страдания. Нам удалось насчитать целый ряд таких причин. Например, иногда мы страдаем из-за нашей собственной неосмотрительности, а также из-за наших собственных грехов, как нынешних, так и прошлых. Еще одна возможная причина, почему нам приходится страдать, состоит в том, что иногда мы должны твердо встать на сторону правды и отстаивать принципы нашей веры, а все это обходится нам недешево. Следующей причиной страданий Божьих детей является то, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. И, наконец, одной из причин страданий является то обстоятельство, что данные страдания являются Божьим воспитанием для Его детей. Поэтому здесь, в последней части 12 главы, автор ободряет своих читателей, призывая их не пренебрегать этим воспитанием от Господа, а также дает им предостережение о весьма явной и грозной опасности. Прочтем 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Слово «наблюдайте» естественным образом подразумевает наличие какого-то объекта, за которым мы наблюдаем. И что же это за объект? На этот счет мы можем еще раз прочесть второй стих 12 главы, где сказано: «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса». Мы должны смотреть на Иисуса, чтобы кто из нас не лишился благодати Божьей. Слово «лишился», которое используется здесь, вовсе не несет в себе значения отступничества. Поэтому речь здесь идет вовсе не об опасности отступничества. На самом деле здесь имеется в виду простое преткновение и падение верующего человека. Иными словами, верующий должен устремить свой взор на Господа Иисуса Христа, а не смотреть на каких-то людей. Но если мы позволим себе отвести свой взор от Господа, мы сами себя поставим в такое положение, когда мы можем лишиться благодати Бога. Однако у Бога есть колоссальный резервуар благодати, и Он хочет щедро изливать ее на своих детей. Он может сделать это, и Он хочет сделать это. Христос заплатил цену наказания за наши грехи, и теперь Бог, богатый милостью и благодатью, желает протянуть ее нам. Проблема состоит лишь в том, что многие из нас сами лишают себя этой благодати. Причем мы должны понять, что мы говорим здесь не о какой-то абстракции, но об осязаемой реальности, то есть о том, зачем мы можем обратиться к Богу и что мы можем получить у Него. В этом и состоит самая главная мысль всего этого послания. Обращались ли вы к Нему сегодня, друзья? Говорили ли вы с Ним? Говорили ли вы с почтением, как должны говорить со своим реальным отцом? Расскажите Ему о своих переживаниях. Расскажите Ему, что вы нуждаетесь в Его благодати. Все мы нуждаемся в благодати, и она доступна нам, но мы должны обратиться за ней. Мы должны просить о ней Бога. Автор призывает нас не лишать себя благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Так уж получается, что один склонный к критике и раздорам святой может спровоцировать в церкви большие неприятности, такие большие, что вы даже не можете себе представить. Точно так же одно единственное гнилое яблоко в бочке может погубить все остальные. Мы должны просить Бога о благодати, чтобы переносить все то, что выпадает на нашу долю, не озлобляясь в отношении других людей или в отношении происходящих с нами обстоятельств. Теперь
Давайте прочтем еще одно увещевание автора, которое мы находим в 16 стихе. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Блуд, о котором здесь идет речь, — это духовный блуд. Есть опасность, что человек отвернется от Бога и обратится к делам плоти. Причем делами плоти может оказаться все, что угодно, связанное с плотью. Что касается Исава, то здесь речь идет о том, что он продал свое первородство, свое духовное первородство, которое значило весьма много. Право первородства Исава фактически означало, что через его род должен был однажды произойти Мессия, а сам Исав должен был стать священником рода Авраама. Но Исаву не было никакого дела до всего этого. Его не интересовали духовные благословения. Он был нечестивцем. Хотя это слово вовсе не означает, что Исав открыто совершал какие-то особенные нечестивые действия. Буквально это слово означает, что Исав был против Бога, то есть являлся безбожником. Он не видел необходимости считаться с Богом, равно как не нуждался в каких-то взаимоотношениях или в какой-то ответственности перед Ним. Поэтому он и пренебрег своим правом первородства как чем-то ненужным и не имеющим никакой ценности. Он был готов обменять свое первородство на тарелку супа. И сегодня также найдется немало людей, которые продали свои души. Некоторые обменяли их на выпивку, другие предпочли наркотики, третьи — плотские наслаждения или какие-то бесчестные поступки. Причем для Божьего чада тоже есть опасность отвернуться от Бога и обратиться к делам плоти. Поэтому мы либо будем двигаться вперед в наших взаимоотношениях со Христом, либо будем откатываться назад. В любом случае, оставаться на одном месте мы не сможем. Теперь прочтем 17 стих. «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Можно насчитать не так уж много отрывков в Священном Писании, с которыми было бы связано столько неправильных толкований, сколько имеет этот библейский стих. Ибо буквально в оригинале он звучит так. «Ибо он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог найти места для покаяния, хотя и просил о том со слезами». Когда мы читаем этот стих, у нас может создаться впечатление, что бедный Исав хотел покаяться, однако Бог не принимал его покаяние. На самом же деле автор пытается сказать здесь нечто совершенно иное. Исав пренебрег своим правом первородства, а позднее осознал, что с этим положением первородного сына связано также и наследие. Первородный сын должен был унаследовать в два раза больше, чем было положено другому сыну Исаака. Иными словами, основная мысль этого отрывка состоит в том, что Исава всегда интересовало лишь то, что было материальным и осязаемым. И в этом случае он был похож на преступника, который начинает стенать и плакать, выражая свое сожаление, только тогда, когда его наконец-таки поймали. При этом он сожалеет вовсе не о том, что он был вором и разбойником, а о том, что его поймали. Точно так же и Исав раскаивался и сожалел не потому, что он хотел обратиться к Богу или желал чего-то духовного. Он раскаивался в своем выборе, потому что он упустил из своих рук нечто материальное. На самом же деле он был против Бога. И автор призывает своих читателей не уподобляться Исаву, дабы они, стараясь избежать невзгод и трудностей, которые обрушились на них, не оказались против самого Бога. Давайте прочтем стихи с 18 по 21. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Автор напоминает здесь о том моменте в истории Ветхого Завета, когда на горе Синай детям Израиля был дан закон Моисея. Люди, к которым автор адресует это послание, являлись евреями, хотя они и обратились ко Христу. И мы должны все время помнить это, когда мы читаем данное послание. Мы должны помнить, что ранняя церковь, то есть 3000 человек, которые были спасены в день Пятидесятницы, являлись евреями, а не язычниками. Собственно, до тех пор, пока Павел, Варнава и другие многочисленные миссионеры не начали свою миссионерскую деятельность, ранняя церковь в течение нескольких первых лет была по своему составу полностью иудейской. При этом все эти иерусалимские иудеи, которые обратились к вере во Христа, испытывали чувство колоссальной утраты. Они привыкли ходить в храм, они привыкли слушать чтение закона Моисеева, но теперь они оказались отторгнуты от закона, а также отстранены от храма. Они уже более не являлись частью привычной им системы общества, оказавшись настоящими изгоями. И именно поэтому, мне кажется, здесь автор говорит им, что они уже приступили к другой горе, и что им нет нужды возвращаться к горе Синай, которая играла для них такую важную роль в прошлом. Гора Синай являлась тем местом, где иудеям был дан закон и где погибли около 3000 человек, как мы читаем в 32 главе книги «Исход». Смерть сопровождала учреждение закона, в то время как в день Пятидесятницы, когда было впервые проповедано Евангелие, было положено начало новой жизни. В день Пятидесятницы были спасены 3000 человек. Получение закона ни при каких обстоятельствах нельзя было назвать радостным и приятным событием. Его сопровождали громы и молнии, землетрясение и ураганный ветер, бушующее пламя и нестерпимый звук труб. Это была до такой степени ужасающая картина, что народ начал просить Моисея: «Говори ты с ним, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть», как мы читаем в 19 стихе 20 главы книги «Исход». И здесь автор послания к евреям говорит своим читателям, что им нет нужды возвращаться ко всему этому, ибо все это уже осталось далеко в прошлом. В одной из церквей, где мне посчастливилось нести служение, была одна прихожанка. Эта женщина не принадлежала к числу членов церкви. Более того, ее жизнь никак нельзя было назвать христианской, но в то же время она всячески создавала видимость своей приверженности Библии. Однажды после того, как я прочел в церкви проповедь о законе, эта женщина подошла ко мне и сказала: «Проповедник, разве вы не находите, что учреждение закона было чем-то прекрасным?» Я был вынужден ответить этой женщине так: «Учреждение закона не являлось прекрасным. Более того, это было одно из самых ужасающих событий в библейской истории. И к тому же, это был закон, который не мог спасти никого. Бог дал им систему жертвоприношений, посредством которой они могли приносить жертвы. И невинные животные должны были умирать, потому что закон не мог спасти людей». Все эти вышедшие из иудаизма христиане привыкли ходить в храм и совершать все положенные ритуалы. Но теперь они оказались лишены той святыни, к которой они привыкли приходить, и у них уже не было церемоний, которые они могли бы совершать, а также не было жертвоприношений, которые они могли приносить. Однако автор говорит им, что на самом деле теперь они обладают чем-то неизмеримо лучшим. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Помните, что все это было сказано представителям еврейского народа. Гора Сион в Иерусалиме была излюбленным местом царя Давида. Там располагался его дворец, а впоследствии именно там был похоронен он сам. Сион являлся местом Давида, истинного Божьего человека. Многие уверовавшие иудеи все еще продолжали приходить в Иерусалим на религиозные праздники. Однако, в конце концов, начались гонения на христиан, и верующие были изгнаны из Иерусалима. Вот почему автор уверяет их, что они имеют свой собственный Иерусалим на небесах. Гора Сион является здесь символом небесного города, вечного города живого Бога, который книга Откровения называет «Новым Иерусалимом». Я не смогу сказать вам название улицы или номер дома, но мое будущее место жительства будет в этом новом Иерусалиме. Именно туда нам с вами предстоит попасть по благодати Бога. Иными словами, во Христе мы обрели нечто значительно лучшее, нежели все то, что имели иудеи в рамках закона. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о тьмах ангелов, которые обитают в этом новом Иерусалиме. Я уже неоднократно говорил это в наших передачах и продолжаю твердо стоять на своих позициях, утверждая, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Но однажды мы попадем в Новый Иерусалим. И книга Откровения представляет нам сцену происходящего там всеобщего поклонения Богу. Это величественное зрелище было однажды явлено апостолу Иоанну, который поведал нам о нем в своей книге Откровения. Апостол Иоанн говорит о тех многочисленных, сотворенных Богом существах, которые находятся сейчас перед престолом Всевышнего Бога на небесах. «Я никогда не видел ангелов, но меня всегда весьма интересовало все, что хоть как-то связано с этими существами». И я знаю, что однажды мне суждено будет попасть в этот новый Иерусалим, где я присоединюсь к великому поклонению Агнцу, в котором участвуют все сотворенные Богом создания. И у меня есть большое желание побеседовать с некоторыми из них. Наверняка и вам хотелось бы поговорить с настоящими ангелами, но в этой жизни мы лишены такой возможности». А когда кто-то говорит мне, что ему было видение или сон, или что ангел заговорил с ним, я считаю, что объяснение нужно искать в том, что накануне он съел что-то за ужином. Чаще всего именно в этом кроется объяснение, почему человеку привиделся ангел. Сегодня вам не удастся увидеть этих духовных существ. Вам может показаться, что вы видели ангела. Но это не так. Однако, друзья мои, настанет время, когда мы попадем туда, где будут находиться они все вместе с торжествующим собором и церковью первенцем и духами праведников, достигшими совершенства. Хотя обычно в Священном Писании первенцем называют Христа, здесь это слово относится не к нему. Автор говорит о тех людях, которые были рождены свыше, ибо только они будут присутствовать там. Это церковь первенцев, то есть всех тех, кто в момент восхищения будут перенесены к судии всех. Также там будут находиться духи праведников, достигших совершенства. Слово «совершенство» вовсе не означает совершенство в том значении, в котором мы привыкли воспринимать это понятие. Здесь идет речь о ветхозаветных святых, чье спасение было завершено, когда умер Христос, как Божий Агнец, взявший на себя грехи этого мира. Бог является судьей их всех. И я благодарен Ему за то, что, когда я предстану перед Его судом, книга моих грехов будет чиста,
ибо там будет находиться тот, кто уже заплатил цену наказания за все мои грехи. То есть ходатай Нового Завета Иисус, чья кровь говорит лучше, нежели Авелева. Кровь Авеля взывала к отмщению, но кровь Христа говорит о спасении, и это поистине чудесно. Если вернуться к третьему стиху этой главы, мы прочитаем такие слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Автор пытается побудить своих первых читателей, то есть уверовавших иудеев, отвести свои взоры от храма, от кровавых жертв и от ритуалов, обратив эти взоры на личность Христа. А мы сегодня нуждаемся в том, чтобы оторвать взгляд от церкви, от религии, от всевозможных организаций и от различных людей. Нет в этом мире ни одного человека, к которому должны быть прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились в рамках Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него. Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с данным утверждением. Давайте же будем жить в этой простоте веры, взирая на Него, на нашего Господа. Иными словами, верующий должен устремить свой взор на Господа Иисуса Христа, а не смотреть на каких-то людей. А если мы позволим себе отвести свой взор от Господа, мы сами поставим себя в такое положение, когда мы можем лишиться благодати Бога. Однако у Него есть колоссальный резервуар благодати, и Он хочет щедро изливать ее на своих детей. Он может сделать это, и Он хочет сделать это. Христос заплатил цену наказания за наши грехи, и теперь Бог, богатый милостью и благодатью, желает протянуть ее нам. Проблема состоит лишь в том, что многие из нас сами лишают себя этой благодати. Причем мы должны понять, что мы говорим здесь не о какой-то абстракции, но об осязаемой реальности, то есть о том, зачем мы можем обратиться к Богу и получить у Него. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.